что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

не тва так скопилась. Вот мы, отец Мисаил, да Аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: уж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

все просим. Нет, как убирайся, проваливай. Про себя я разумею, отец Фарлам, про себя.

царице мне указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: Ivanovich, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чего он бьет?
1: Шуйский, Савелий, постой! Скажи, что рабих идет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал,

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.